плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: ВКонтакте «Завод металлоизделий «Север» ИП «Мерсиков Алексей Михайлович».
1: Реклама. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
2: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Вот сам в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 13 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16. We'll be right back.

0: открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 13 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович. Thank you.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.